Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

расплавит мою голову, научит гордого смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35. На волне первой

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Серебряного короля льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже здесь любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дядя Шерама, мечтающего о власти. Симба познает горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую, закаленный испытаниями. Он в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место в кругу жизни, осознав, что значит быть настоящим королем. Саундтрек к фильму «Король лев»

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с седьмой попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае вступил в законную силу приговор в отношении управляющего столовой воинской части, осужденного за дачу взятки сотруднику ФСБ. В феврале в ходе проверки на территории воинской части сотрудники ОФСБ выявили иностранных граждан, незаконно находившихся в России и трудившихся в столовой. Чтобы избежать ответственности за организацию незаконной миграции и прекратить проверку, управляющий попытался передать сотруднику безопасности 300 тысяч рублей. Передача денег проходила под контролем оперативников в рамках оперативного эксперимента. При попытке вручить взятку мужчина был задержан. Суд признал фигуранта виновным в выдаче взятки в крупном размере и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафы в двукратном размере суммы взятки 600 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Решение вступило в законную силу. В Валдае для старшего поколения провели музыкальный час «Когда частушки в сердце живут». Он прошел в Валдайском комплексном центре социального обслуживания населения и объединил пожилых людей, которым близка народная культура. Участники познакомились с историей частушек, узнали, что этот жанр появился во второй половине 19 века вместе с распространением гармонии. После познавательной части пенсионеры с радостью исполнили частушки из своей молодости и послушали современные обработки народных напевов. Событие прошло в рамках программы «Активное долголетие», реализуемой по инициативе губернатора Александра Дронова в составе нацпроекта «Семья». В чате администрации Валдайского округа жители активно обсуждают проблемы с доступом к интернету в округе. Люди отмечают, что в ряде населенных пунктов связь нестабильна, в том числе по ночам интернет нередко пропадает. При этом в дискуссии звучат и практические решения. Местные специалисты предлагают помощь в подборе оборудования и определении оптимального типа подключения для конкретной местности. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии подвели итоги работы с начала года. За 7 месяцев специалисты проверили 127 владельцев оружия, выявили 13 нарушений. Составлено столько же административных протоколов, из незаконного или ненадлежащего оборота изъято 19 единиц огнестрельного оружия. В Росгвардии напоминают, за несоблюдение правил хранения, ношения и транспортировки оружия грозят не только штрафы, но и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия сроком до 1 года. Чтобы избежать проблем, важно своевременно оформлять все необходимые документы в территориальном подразделение лицензионно-разрешительной работы ведомства. При этом сэкономить время позволяет подача заявления на получение лицензии в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: И снова мы просыпаемся, и снова мы улыбаемся, и снова мы радуемся тому, что лето.
4: Ты заметил, что я в юбке?
3: Нет, кстати, я не заметил. Я зашел, ты уже сидела в студии, и я не понял. Вот, ну, как бы я же не вижу.
4: Вот, смотри.
3: Ребята, Маша в юбке сейчас.
4: В длинной, черной.
3: Или это платье? Это
4: сарафан.
3: Сарафан. Ну-ка, скажи что-нибудь, я посмотрю.
4: А, сказать что-нибудь?
3: Ну, скажи что-нибудь.
4: На сарафанном?
3: На сарафанном. Да, на сарафане. А да, под ним штаны, знаешь, на всякий случай.
4: Нет, сегодня что-то я решила в сарафане. Детям мой сарафан не понравился. Они сказали, что он такой мрачный.
3: Да хотя бы сарафан.
4: Ну хотя бы такой, да.
3: Ну я так понимаю, что это же в любом случае это лучше, чем когда, ну, допустим, жарко на улице летом, легкий ветерок. Лучше,
4: да,
3: чем
4: очень
3: брюки.
4: Удобно, кстати, очень. Да, в сарафане. Именно, да, для этих дней был куплен.
3: Сейчас до тебя короткую юбку.
4: Ой, ну это не скоро еще.
3: Ну не только нет, я понимаю, что у тебя есть какой-нибудь спектакль, и ты в короткой юбке ходишь. Но не в жизни.
4: Да, был.
3: Да, друзья, вот смотрите, Маша молодец, пошла на эксперимент, потому что человек, который всегда ходит в брюках, в джинсах, в штанах, не знаю,
4: шортиках.
3: шортиках. Я не видел тебя в шортиках.
4: Видел, точно,
3: в шортах. Вот что-то наконец-то надела женское, женственное. Вот, ребят, тоже сегодня сделайте что-нибудь
4: необычное,
3: эдакое.
4: Да. Начните день по-новому.
3: Да, а мы вам, если что, поможем. Утреннее шоу «Активация». Я Сергей Рыжков, Маша Малинина. Погнали!
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 12 августа 1981 года компания IBM Corporation представила первую модель персонального компьютера IBM 5150, положившую начало эпохи современных компьютеров. Первый персональный компьютер стоил $1565, был прост в использовании и занимал сравнительно мало места. IBM 5150 был оснащен процессором Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 МГц и предустановленной оперативной памятью размером 16 или 64 КБ. В первом ПК не было винчестера, а дисковод приобретался за отдельную плату. Уже за первый год продаж количество реализованных компьютеров перевалило за 130 тысяч. К 2000 году во всем мире было продано 140 миллионов персональных компьютеров. Сегодня в мире около 1 000 000 000 персональных компьютеров. Значительная часть населения планеты просто не представляет своей жизни без умных машин, позволяющих бродить по просторам интернета, писать и получать письма, хранить огромное количество информации, слушать музыку, смотреть фильмы, редактировать фотографии и многое-многое другое.
2: 12 августа отмечается День военно-воздушных сил. Этот праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию российских воинских традиций. Он установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства. 12 августа 1912 года по военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводится в действие штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. В ознаменовании этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России. Авиация ВВС включает в себя дальнюю фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию, которые, в свою очередь, имеют в своем составе бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию. В 2015 году в соответствии с указом президента России военно-воздушные силы были объединены с войсками воздушно-космической обороны и составили новый вид войск – воздушно-космические силы.
0: А в этот день – события, ставшие историей.
3: Вы слушаете «Валдай-ФМ». «Валдай-ФМ».

0: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» самое время покурьезить, немножечко пошалить, пошутить, рассказать вам необычные новости, которые где-то в каком-то уголке мира произошли и нас удивили.
2: Да, сегодня у нас Великая Британия, город Лидс, и там есть англичанка по имени Шэрон Тейлфорд. Она стала работать водителем автобуса «Билли». В этом автобусе «Билли» перевозятся исключительно собаки.
1: Вау!
2: Женщина помогает собакам добраться до парка, где их выгуливают докситеры. Она за рулем 25 лет.
1: Я не совсем понимаю, как это происходит.
2: Рассказываю.
1: Как они приходят, садятся?
2: Ну как, то есть выгуливатели собак берут да, собак. То есть там же никак, допустим, ну вот, то есть собак выгуливают на специальной площадке, чтобы они там бегали и резвились. И, соответственно, как вот школьный автобус, только автобус для собак. То есть приходит человек какой-то, берет этих собак, а из всех в автобус.
1: А, ну хорошо.
2: Сами там где-то сзади садятся и едут. Так вот, это вот водительница автобуса. Раньше она ездила на двухэтажном автобусе, возила детей в развлекательные центры, а также обслуживала свадьбы, крестины и дни рождения. Потом она свой автобус продала, увидела вакансию водителя автобуса «Билли». Ну и, собственно, что? Она подумала, а почему бы и нет?
1: Действительно.
2: То есть... Владельцы собак либо с докситерами, либо с собаками, они их отдают. Вот, и дальше она едет. То есть просто автобус, в котором убраны сиденья, стоят такие маленькие клетушечки, и там собаки. Полный автобус собак. Очень круто выглядит. 15 собак автобус вмещает, но если они такие средние. Плюс есть миски для воды. Потом еще специально есть отбор собак, чтобы не конфликтовали. И есть специальные сотрудники, которые, ну, дают успокоиться собакам, если они разыгрались.
1: Раздурились.
2: Представляешь, какая классная работа?
1: Да, вообще здорово.
2: Такой, ну-ка они гавкают там на заднем сиденье.
1: На самом деле, люди, которые очень много времени проводят с собаками, у которых дома есть собаки, они абсолютно лояльны к собачьему лаю. Например, у меня шпиц, как все знаете, да, и она очень часто лает без всяких на то оснований. И пришла женщина, которая делала стерилизацию моей кошки. И я говорю, я собаку закрою, но она будет лаять. Она говорит, у меня дома 3 собаки, я не реагирую
2: без
1: на
2: разницы.
1: Собачий лай. Да, просто твой мозг не воспринимает вообще этот звук, поэтому я думаю, что с водителями таких автобусов примерно то же самое происходит.
2: Ну вот смотри, а вот кошачий автобус вот вообще не придумаешь. Куда везти кошек?
1: На вечеринку.
2: Какую?
1: В кошачью.
2: И что они там будут? Они просто выйдут из автобуса, лягут и будут лежать.
1: Вот такая вечеринка.
2: Такая вечеринка.
1: Вечеринки разные бывают.
2: Пусть дома играют. А вот собачек возить, мне кажется, это круто. Вот такая классная работа, такая классная профессия. Водитель автобуса для собак. Друзья, а мы летим дальше.
0: Шоу «Активация». Для утренней акклиматизации.

0: Доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. И сегодня уже среда на календаре, экватор рабочей недели, 12 августа. Кто родился 12 августа, давайте-ка улыбайтесь. В бюджет, наверное, вы уже отложили какую-то сумму на покупку торта на работу. А если вы в отпуске, то все равно купите тортик. Почему бы и нет, кстати. А мы сейчас будем поздравлять известных и очень известных людей разных эпох, разных веков, которые сегодня, 12 августа, появились на свет. Маша, давай с твоей.
1: Ой, я хочу поздравить Эрвина Шрёдингера. Он родился в 1887 году. Это австрийский физик, создатель квантовой механики, лауреат Нобелевской премии за разработку теории движения микрочастиц.
0: Который кот.
1: И его кота тоже.
0: Который кот. Поздравляем с днем рождения сегодня британскую певицу Танниту Тикарам.
1: О, да, что-то знакомое.
0: «Twist in my sobriety» – самая ее известная песня. Собственно, она ее сделала мега популярной. И после этого она еще писала какие-то другие песни. Но это вот самая известная. Танита Тикарам, с днем рождения.
1: Текс. Едем дальше. В 1930 году родился Жак Тиц. Это французский математик, специалист в области алгебры и геометрии, лауреат крупнейших международных премий. С днем рождения.
0: С днем рождения поздравляем Марио Балотелли, итальянский футболист, нападающий клуба Альфа Тифак. Собственно, чем он известен? Ну, во-первых, он очень мощный, очень здоровый такой мужик, и у него очень скверный характер. Он практически в каждом клубе конфликтовал с партнерами и тренерами. Вне поля постоянно случались какие-то курьезы, какие-то... Короче говоря, ну, представляешь, такой вот итальянец, ну, то есть у него происхождение Ганы, такой темнокожий, рост 190 сантиметров, и вот он очень вспыльчивый, но сильно вспыльчивый, но при этом клуб крутой игрок. Поздравляю, Марио Балотелли, с днем рождения.
1: В 1960 году в этот день родился Лоран Финьон. Это французский велогонщик, победитель Тур де Франс два раза в 83-84 году. И Джиро д'Италия в 89 году он победил.
0: И поздравляю с днем рождения Кару Делевинь. Британская супермодель, актриса.
1: Слышно,
0: да. А ты что, вот новость была. Я ж подписан на нее в соцсетях. Она недавно сняла для одного мужского журнала. Почти не одетая. Правильно я выразился, да, что нас
1: дети
0: слушают?
1: Хорошо,
0: почти
1: вот.
0: Почти не одетая.
1: Почти
0: да.
1: одетая.
0: Почти одетая, да, очень
1: не
0: сильно
1: успела.
0: Почти одетая. Да, снялась, все прекрасно у нее, все классно, здорово. Был у нее в жизни такой черная полоса, сейчас полоса светлая. Но это фотосессия, там она вся в красном.
1: Ну,
0: короче, поздравляем Кару Делевин с днем рождения. Всех поздравляем. И прямо сейчас лучший гороскоп от Ксении Лайт.
2: Звездная пауза.
3: Приветствую всех, предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, придется быстро соображать, делать многое на ходу, мгновенно реагировать и много передвигаться. Такие дни необходимы, чтобы быть в тонусе. Тельцы, учитесь прощать ошибки. Это важное качество, которое принесет в этот день большое облегчение. Близнецы, у представителей этого знака наступает время любви. Проявить чувства, высказать сокровенные желания, обогреть улыбкой. Не сдерживайте эмоции. Раки, у вас день будет связан с денежными вложениями. Очень важно завершить все к вечеру, чтобы отделаться минимальными тратами. Львы, какие-то личные проблемы могут случиться с вами или очень рядом. Перед сном обязательно прогуляйтесь, поболтайте с кем-нибудь. Девы, неплохой день для того, чтобы сделать зарядку и вспомнить любимое хобби. Весы, у вас появится идея сделать жизнь более разнообразной. Это возможно, если подойти к проблеме творчески. Скорпионы, прислушайтесь к внутреннему голосу и срочно займитесь своей внешностью. Вы должны быть неотразимы. Стрельцы, это будет интересный и вкусный день. Если вы бережете фигуру, не увлекайтесь калорийными блюдами. Козероги, сконцентрируйтесь на себе. Не стоит в этом себе отказывать. Проявите такой полезный для психики эгоизм. Водолеи, сутки потребуют от вас решимости. Наступает время действий, и неважно, готовы вы к этому или нет. Рыбы, звезды предсказывают поворот в делах на 180 градусов. Развернувшись к работе спиной, вы многое получите взамен. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного дня!

0: как всегда по средам мы отправляемся в путешествие. Оно виртуальное, но тем не менее радости оно приносит почти так же, как и настоящее, потому что мы с вами обсуждаем разные классные места, в которые можно поехать. И это так, знаете, назовем это... Скажи мне, визуализация.
1: Визуализация, да.
0: И сегодня мы отправляемся в очень классное место, необычное. Да. Находится оно в Европе где-то, насколько я понимаю.
1: Место известное. Мне очень нравится, какой у них герб, какой у них флаг, такой яркий красно-белый, как форма футбольная. Знаешь, в гостях красное, дома белое. Короче, мы едем сегодня в республику, которая находится на юге Центральной Европы, частично на западе Балканского полуострова. Это бывшая союзная республика в составе Югославии. Это республика Хорватия. Республика Хорватия очень маленькая, но прям гордая. Представляешь, основана аж в 925 году. Королевство Хорватия. Представляешь, какая вот, ну прям, прям старенькая-то. Так что есть что посмотреть.
0: Да, и одна из самых ярких таких достопримечательностей называется Плитвицкие озера. Это национальный парк с каскадами из озер и водопадов. Он находится в центральной Хорватии, в стороне от туристических троп, но это не мешает ему быть одним из самых посещаемых природных парков в Европе. Для гостей там аккуратные дорожки, разные маршруты, самые красивые точки имеют смотровые площадки. То есть это просто какой-то... Не знаю, природный такой аквапарк. Купаться там, конечно, нельзя, но невероятное количество озер и водопадов, просто волшебство.
1: А у меня очень интересное место. Это место находится в городе Пула. В Хорватии, естественно, это амфитеатр. Собственно, такой, знаешь, прям Колизей. Ну, понятное дело, что Колизей – это не уникальное какое-то место. Таких амфитеатров по миру много. Но это вот занимает 6-е место среди подобных сооружений. Там есть 4 башни и все 3 римских архитектурных ордера, что бы это ни значило. Короче говоря, какие там особенности? Ну, во-первых, стены из известняка, высота 29 метров. Дальше вот эти вот арочки все идут. Все мы знаем, Колизей римский, здесь примерно то же самое. И вместимость в период ее активного использования составляла 23 тысячи человек. Также были гладиаторы, животные, клетки с дикими животными. Ну и, собственно, можно вот в город Пула отправиться и посмотреть на эту красоту. Вид сверху просто впечатляющий. И вот я бы вообще не понял сначала издалека, что это не Колизей.
0: А я еще хочу вас пригласить в очень крутое место. Называется Голубая пещера острова Вис. Это настоящее чудо природы. Она находится на одном из самых удаленных от материка островов Хорватии. Остров Вис называется. Но добраться туда очень рекомендуют, потому что в эту морскую пещеру, она очень странной, необычной формы, туда можно проникнуть на небольшой такой лодочке на веслах, и вот стены, они нависают и днем, и ночью, когда ярко светит солнце, все внутри наполняется таким удивительным голубым светом, очень странным, и это просто как в сказке или как в мультике.
1: Ну, красиво, красиво.
0: Ну, да, не страшно, а красиво, скорее.
1: Ну, в Хорватии, конечно же, очень много таких вот исторических достопримечательностей, много парков, конечно же, много еды. Здорово, да, что есть приморские регионы, есть центральные регионы. Например, в Истрии, в Кварнере, в Далмации основная еда – это морепродукты. Даже есть гуляш. Ну, гуляш – это типа национальное блюдо. Ассорти из разных сортов рыбы с рисом. И крабы есть, и зубатка есть. Мясо там на втором плане, но в любом случае, окороки прошуты с сухим сыром. Это ого-го как вкусно. Ближе к центру страны, если хотите какое-то национальное блюдо, это, конечно же, уже пошла индейка, это пошла курица, интересный сыр. И вот все названия вот эти вот, знаешь, ну, что-то типа... сейчас скажу, манистра от добича. Это суп с фасолью и кукурузой. Сырный рулет штрукли, он так называется. Ну и, соответственно, из напитков молодое домашнее из винограда.
0: Напитку,
1: которая называется точено. Также сливовица, также есть траварка, биска, комовица, виньяки всякие разные. Ну, собственно, еды много, еда очень вкусная. Ну и, в принципе, что мне нравится, страна небольшая. Можно объехать там за пару-тройку дней, самые главные достопримечательности. И останавливаться в каждом городе, снимать там либо квартиру, либо номер в отеле. Да, там здорово. В общем, ребят, путешествуйте, это классно.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Утреннее шоу «Активация» продолжается, и прямо сейчас наша игра «Верю, не верю». Обмениваемся фактами, факты правдивые, лживые, хитро выдуманные или не очень выдуманные, и не хитро. Самое главное, что у всех фактов есть два значения, правдивые или нет. Угадал, молодец, не угадал, нет. Маш, сегодня я начинаю, слушай внимательно. Поговорим не про самую летнюю тему, поговорим про эскимосов. Веришь ли ты, что эскимосы при знакомстве дают друг другу подзатыльник? Ну вот я решил так.
2: Ну, пускай да.
1: Ну, абсолютно верно. Серьезно? Эскимосы, да, они дают подзатыльник, а когда знакомятся с новым человеком, ну и между собой, когда знакомятся, у них такая фишка есть, чтобы как-то вот, не знаю, встряхнуть человека и понять, насколько сильна у него рука, представляешь?
2: Так, у меня опять про древние времена вопрос. Веришь ли ты?
1: Давай.
2: Что чистые пруды...
1: Чистые пруды, хорошо.
2: Когда-то назывались поганами.
1: Ну да, наверное.
2: Поганые пруды.
1: Да, верю.
2: Веришь?
1: Да, верю.
2: Это совершенно правда.
1: Ничего себе.
2: Да.
1: Вот это да, поганые пруды. Финальный факт про эскимосов.
2: Да, давай.
1: Веришь ли ты, что у эскимосов такая обычная практика давать жену в аренду? Прям вот со всеми вытекающими.
2: Наверное.
1: Наверное, это правда, абсолютно верно. Я тебя поздравляю, Маша, потому что у эскимосов есть такая история, когда жена, например, у одного из эскимосов в семье, она заболевает что-то, ну, не может там выполнять свои домашние какие-то...
2: Да вот у меня без дела лежит жена, вот возьми,
1: да,
2: пожалуйста.
1: Да, то ты можешь соседу отдать свою жену, и при этом жена даже с ним потом делит постель. Потому что, ну, то есть, как бы у эскимосов нет понятия ревности. Так они целуются носами. Куда уж то. Нет понятия ревности. Маша победила. Маша молодец. На этой неделе мы не считаем, у кого сколько баллов.
2: Естественно, как бы, зачем когда это я делать? Выигрываю, мы никогда не считаем.
1: Это лишнее. Самое главное, что мы узнаем много разных интересных фактов.
0: Утреннее шоу

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: И рубрика «Звездная пыль». Расскажем вам классные новости про наших дорогих известных людей.
2: Конечно, дорогие люди. Вот поговорим немножко даже не о конкретном случае, не о Ариане Гранде, про которую новость. Гранде. А вообще про менталитет. Если, допустим, российские звезды говорят: все, больше не выступаю, все, стоп, больше никогда.
1: Это
2: стоп.
1: Значит, что тур планируется.
2: Тур будет, да. А на Западе звезды говорят: я немножко отдохну. Вот Ариана Гранде, собственно, она и сказала, что...
1: Значит, исхудала, подустала.
2: Ну да, у нее сейчас тур идет очередной. Она говорит: вот тур у меня закончится, я буду отступать от публичной жизни, потому что постоянное внимание со стороны общественности ей уже изрядно надоело. Тур скоро закончится. Она хочет его завершить на высокой ноте, оставаясь здоровой и счастливой, ну, по ее понятиям, потому что, да, действительно, она очень худенькая стала. Вот. И говорит, что она отказывается от грядущих проектов. Например, вот известный мюзикл «Воскресенье в парке» с Джорджем в Уэст-Энде. Она там должна была сыграть в спектакле, но сказала, что нет, ребята, не буду.
1: Не хочу.
2: Вот. Все обсуждали, конечно же, ее фигуру, что она сильно похудела во время съемок фильма «Злая». Вот. После этого, ну, немножко, конечно, поела чуть-чуть, и все-таки все равно фанаты говорят: ну, слишком она худая, ну, совсем, кож до кости. Короче говоря, теперь вот она говорит: все, закончим, и...
1: И передохнуть надо.
2: И буду отдыхать, да, это правильно на самом деле, вот...
1: Ну, конечно, если вы чувствуете, что устали, обязательно надо прерваться на...
2: Ну, естественно, выходной. Естественно, потому что когда ты постоянно... Вот есть такие звезды, которые вот она, мне кажется, из тех, кто хочет дарить свою любовь своим поклонникам, своим фанатам, но ей уже, наверное, сказали: типа, Ариана, пора бы немножко отдохнуть.
1: Невозможно, конечно.
2: Прямо, не знаешь, вот как вот мы с тобой, да, вот мы с тобой работаем.
1: Хоть потом... бы нам сказал кто, идите отдохните.
2: Просто отдохните, да, вот хотелось бы. И при этом денег бы еще дали много.
1: Да.
2: Такой,
1: ну,
2: вот отдых.
1: Что ж.
2: Ну, будет отдыхать, Ариана. Это молодец, на самом деле. Если вдруг нас сейчас слушают какие-то очень известные люди, звезды,
1: отдыхайте.
2: Ребят, не перетруждайте себя,
1: конечно.
2: Да, действительно, устройте себе отдых. Потому что звезды у нас когда отдыхают? Они у нас отдыхают в начале года всегда. Корпоративы зимние отыграли, и в начале года идут отдыхать. Потом летом работают, осенью детей в школу, а потом опять Новый год и корпоратив. И когда отдыхать? А вот Ариана молодец, вот тур кончится. Можно в конце лета же тоже отдохнуть. Недельку себе выделить.
1: Конечно,
2: обязательно. Месяцок выделить.
1: Молодчина.
2: Себе и отдохнуть. В общем, мы хотим отдыхать, хотя сегодня пока еще даже не пятница, среда, 12 августа на календаре. Я Гришков, Маша Малина. Всем классного дня. Пока.
1: До завтра, пока.
0: Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Президент Владимир Путин накануне во время рабочей поездки в Новосибирск пообщался с жителями города. Он остановил «Аурус» и вышел пообщаться с горожанами, провожавшими президентский кортеж на пути в аэропорт. Среди ожидавших президента были и совсем юные горожане. Ребята снимали Путина на телефон и прокричали: «Путин лучший российский лидер». А в ответ обнял стоявших рядом с ним ребят, напомнил о скором начале учебного года. Уже взрослые горожане обратились к президенту со словами благодарности, после чего Путин попрощался с людьми, вернулся в машину. Новосибирск, напомню, стал второй точкой сибирского турне президента. В понедельник он провел рабочую поездку по Бурятии. Россия освободила от тюремного заключения американца Роберта Гилмана. Как написал президент Америки Дональд Трамп, после переговоров с Владимиром Путиным Россия согласилась освободить Гилмана исключительно из гуманитарных соображений. Мы ценим это решение и тот факт, что Россия ничего не потребовала взамен, никакого обмена не было, написал Трамп в соцсети. В январе 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда «Сухум-Москва», а после задержания несколько раз ударил ногой полицейского. В том же году его приговорили к 4,5 годам колонии, но позднее срок сократили до 3,5 лет. Во время отбывания наказания Гилман несколько раз применял силу в отношении сотрудников исправительной колонии и следователя, и было возбуждено новое уголовное дело. Гилмана перевели в СИЗО, где в ноябре 2023 года он ударил инспектора в СИН. В итоге, по совокупности приговоров, суд назначил американцу наказание в виде 10 лет и 1 месяца лишения свободы. Москва и Пекин обсудили перспективы дальнейшей либерализации режима взаимных поездок и функционирования заграничных учреждений. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам межмидовских российско-китайских консультаций. Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая перспективы дальнейшей либерализации режима взаимных поездок, вопросы защиты прав и законных интересов граждан двух стран, а также функционирование заграничных учреждений. Переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить практику регулярных двухсторонних встреч. Завтрак с большим количеством быстрых углеводов и недостатком белка и жиров приводит к перееданию и тяге к сладкому, предупредила нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, правильно составленный завтрак – это базовый инструмент, чтобы не испытывать снижение энергии в течение дня и потребность в постоянных перекусах. Чаще всего получается одна и та же ошибка – много быстрых углеводов и почти нет белка и нормальных жиров. Это всегда приводит к кусовнику и перееданию. Простой расчет: КБЖУ помогает составить тарелку так, чтобы в ней были все 3 макронутриента. Для большинства взрослых удобная опираться на такой ориентир. Белок 25-30 граммов, жиры около 10-20 граммов, сложные углеводы 25-40 граммов. Вот такой завтрак даст сытость на 4-5 часов, снизит тягу к сладкому и перекусам. Курс доллара 82.37, курс евро 95.18. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов. Выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этнопсихолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Команда студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» на грани расформирования. Но в вуз приходит Казанцев, который решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит в первую очередь бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка. Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку придется не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. Саундтрек к сериалу «Молодежка. Новая смена».

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае вступил в законную силу приговор в отношении управляющего столовой воинской части, осужденного за дачу взятки сотруднику ФСБ. В феврале в ходе проверки на территории воинской части сотрудники ОФСБ выявили иностранных граждан, незаконно находившихся в России и трудившихся в столовой. Чтобы избежать ответственности за организацию незаконной миграции и прекратить проверку, управляющий попытался передать сотруднику безопасности 300 тысяч рублей. Передача денег проходила под контролем оперативников в рамках оперативного эксперимента. При попытке вручить взятку мужчина был задержан. Суд признал фигуранта виновным в выдаче взятки в крупном размере и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафы в двукратном размере суммы взятки 600 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Решение вступило в законную силу. В Валдае для старшего поколения провели музыкальный час «Когда частушки в сердце живут». Он прошел в Валдайском комплексном центре социального обслуживания населения и объединил пожилых людей, которым близка народная культура. Участники познакомились с историей частушек, узнали, что этот жанр появился во второй половине 19 века вместе с распространением гармонии. После познавательной части пенсионеры с радостью исполнили частушки из своей молодости и послушали современные обработки народных напевов. Событие прошло в рамках программы «Активное долголетие», реализуемой по инициативе губернатора Александра Дронова в составе нацпроекта «Семья». В чате администрации Валдайского округа жители активно обсуждают проблемы с доступом к интернету в округе. Люди отмечают, что в ряде населенных пунктов связь нестабильна, в том числе по ночам интернет нередко пропадает. При этом в дискуссии звучат и практические решения. Местные специалисты предлагают помощь в подборе оборудования и определении оптимального типа подключения для конкретной местности. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии подвели итоги работы с начала года. За 7 месяцев специалисты проверили 127 владельцев оружия, выявили 13 нарушений. Составлено столько же административных протоколов, из незаконного или ненадлежащего оборота изъято 19 единиц огнестрельного оружия. В Росгвардии напоминают, за несоблюдение правил хранения, ношения и транспортировки оружия грозят не только штрафы, но и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия сроком до 1 года. Чтобы избежать проблем, важно своевременно оформлять все необходимые документы в территориальном подразделении лицензионно-разрешительной работы ведомства. При этом сэкономить время позволяет подача заявления на получение лицензии в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так верно.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Петербургский меценат Андрей Рокшин богат, умен, обаятелен, смел. С ним связана не одна женская судьба. Однако Рокшина убивают у него дома. Следователь Синев находит голубой конверт и таким образом получает в руки улику, свидетельствующую об убийстве. Саундтрек к фильму «Черная вуаль».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина является террористом, которого снабжают оружием и благословляют на дальнейшие военные действия. В российском внешнеполитическом ведомстве

0: Подчеркивают попытки расследователей придавать огласке сведения о преступлениях, которые российская сторона связывает с Киевом, блокируются. Российские делегации в международных организациях получают все подтверждающие материалы и данные об ударах беспилотников вооруженных сил Украины по Белгороду и Нижнекамску. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве для урегулирования конфликта. Глава государства подчеркнул, находящиеся под контролем российской армии территории не могут быть переданы Украине. Временное снятие требований по весогабаритному контролю бензовоза, утвержденное накануне специальным постановлением правительства, позволит упростить логистику и снять административные барьеры для насыщения внутреннего рынка востребованным топливом. Послабления будут действовать до конца нынешнего года. При этом все остальные требования к перевозке опасных грузов, исправности машины и безопасности на дорогах остаются в силе. Главная задача – это насытить рынок и убрать любые препятствия, которые могли бы каким-то образом этот процесс затормозить. Кроме того, отмена ограничений позволяет несколько снизить затраты на транспортировку и придать автопаркам дополнительную гибкость, потому что сейчас зачастую возникают ситуации, когда необходимо очень быстро перебрасывать большие объемы топлива из региона в регион и везти его на более дальние расстояния, нежели обычно. Полный переход на электронные медицинские книжки отложен до 2027 года, следует из соответствующего приказа Минздрава России. Кроме того, в документ добавили информацию о поле и гражданстве человека. В целом же электронные медкнижки начали вводить с сентября 2023 года. Напомню, личная медкнижка необходима при трудоустройстве на работу по определенным специальностям. Например, если трудовая деятельность подразумевает контакт с пищевыми продуктами, в пищевых и перерабатывающих отраслях, сельском хозяйстве, пищеблоках, организациях общественного питания и так далее. Также медицинская книжка необходима при устройстве на работу в организации, связанной с воспитанием и обучением детей, коммунальным обслуживанием населения и так далее. В России школьные программы должны соответствовать современным реалиям и развитию технологий. Как отметил Владимир Путин, школьники с младших классов должны учиться мыслить и развивать интерес к данному процессу. По словам президента, это является непростой задачей для системы образования. Глава государства подчеркнул, детей необходимо учить самостоятельно думать, несмотря на развитие технологий искусственного интеллекта. Школьеры должны не только уметь это делать, но и хотеть заниматься такой работой. Напомню, школьники с 1 сентября начнут учиться по обновленной программе, изменения в которой направлены на формирование единого образовательного пространства страны. Также ведомство обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Эпическое приключение происходит как на нашей планете Земля, так и в королевстве богов – Асгарде. В центре истории могучий Тор – сильный, но высокомерный воин, чьи безрассудные поступки возрождают древнюю войну в Асгарде. Тора отправляют в ссылку на Землю, лишают сил и заставляют жить среди обычных людей в качестве наказания. Саундтрек к фильму «Тор».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае вступил в законную силу приговор в отношении управляющего столовой воинской части, осужденного за дачу взятки сотруднику ФСБ. В феврале в ходе проверки на территории воинской части сотрудники ОФСБ выявили иностранных граждан, незаконно находившихся в России и трудившихся в столовой. Чтобы избежать ответственности за организацию незаконной миграции и прекратить проверку, управляющий попытался передать сотруднику безопасности 300 тысяч рублей. Передача денег проходила под контролем оперативников. В рамках оперативного эксперимента при попытке вручить взятку мужчина был задержан. Суд признал фигуранта виновным в выдаче взятки в крупном размере и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафы в двукратном размере суммы взятки 600 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.

Валдай для старшего поколения провели музыкальный час «Когда частушки в сердце живут». Он прошел в Валдайском комплексном центре социального обслуживания населения и объединил пожилых людей, которым близка народная культура. Участники познакомились с историей частушек, узнали, что этот жанр появился во второй половине 19 века вместе с распространением гармонии. После познавательной части пенсионеры с радостью исполнили частушки из своей молодости и послушали современные обработки народных напевов. Событие прошло в рамках программы «Активное долголетие», реализуемой по инициативе губернатора Александра Дронова в составе нацпроекта «Семья». В часе администрации Валдайского округа жители активно обсуждают проблемы с доступом к интернету в округе. Люди отмечают, что в ряде населенных пунктов связь нестабильна, в том числе по ночам интернет нередко пропадает. При этом в дискуссии звучат и практические решения. Местные специалисты предлагают помощь в подборе оборудования и определении оптимального типа подключения для конкретной местности. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии подвели итоги работы с начала года. За 7 месяцев специалисты проверили 127 владельцев оружия, выявили 13 нарушений. Составлено столько же административных протоколов, из незаконного или ненадлежащего оборота изъято 19 единиц огнестрельного оружия. В Росгвардии напоминают, за несоблюдение правил хранения, ношения и транспортировки оружия грозят не только штрафы, но и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия сроком до 1 года. Чтобы избежать проблем, важно своевременно оформлять все необходимые документы в территориальном подразделение лицензионно-разрешительной работы ведомства. При этом сэкономить время позволяет подача заявления на получение лицензии в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Там, где история шепчет легенду.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

В Лос-Анджелесе злодеи похищают малолетнюю дочь китайского консула, которую в Гонконге учил кунг-фу инспектор Ли. Консул вызывает Ли в Америку, чтобы тот принял участие в освобождении девочки. Саундтрек к фильму «Час пик».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов, заявил Владимир Путин. Во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота Москва будет делать это в любых акваториях, подчеркнул президент. И также он заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе. Цитата. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны, отметил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Россия не угрожает Японии, к ней нет никаких претензий. При этом Токио впервые в доктринальных документах причислил Москву к числу основных угроз. Путин обратил внимание, что Россия готова к сотрудничеству в Арктике, в том числе на Северном морском пути в рамках международного права. Верховный главнокомандующий также заявил, что учения ТОВ нужны для поддержания боевой готовности флота и обеспечения безопасности. Средства ПВО уничтожили 502 беспилотных летательных аппарата ВСУ над Россией за ночь. Наши группировки «Север», «Запад», «Южная» и «Восток» за сутки уничтожили 152 пункта управления беспилотниками украинского противника. Военные группировки войск «Центр» за полгода освободили от ВСУ 5 населенных пунктов в ДНР и ударными темпами двигаются к Краматорску. Это сообщает РИА Новости. Российские военные не остановятся до тех пор, пока не дойдут до главных городов Донбасса – Славянска и Краматорска.

0: этом наши штурмовики активно используют беспилотники, что позволяет беречь личный состав. 9 августа в ДНР был освобожден населенный пункт Торецка. И также сообщается, что база ГСМ, задействованная в обеспечении топливом подразделений ВСУ, поражена ночью в порту Одессы. Перемены между уроками в школах должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена 20-30 минут, следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Уточняется, что продолжительности большой перемены должно быть достаточно для организации полноценного питания обучающихся. Более того, школам следует учитывать пропускную способность столовой, чтобы избежать перегрузки, обеспечить равномерное распределение школьников в течение учебного дня. Добавлю, родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров с в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». Следует из письма, Минпросвещения в новом учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников со 2 по 8 класса. Для участия в ней в каждом субъекте России выбрано не менее 10 общеобразовательных организаций. Модель оценивания будет включать 3 уровня – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Подушку для сна следует менять каждые 1.5-2 года, так как старые изделия накапливают бактерии и грибки, рекомендует биолог Ирина Лялина. По ее словам, некоторые виды наполнителя, например, из пуха и пера, могут служить до 3 лет при правильном уходе, а ортопедические – 2-3 года. В зависимости от качества использования, старая подушка накапливает пыль, кожные клетки, бактерии, грибки, что может вызывать аллергии и ухудшать качество сна. Старая подушка теряет форму и не обеспечивает должную поддержку, что может привести к боли в шее и спине, а также нарушением сна. Срок службы подушек зависит от материала, ухода, частоты использования и индивидуальных особенностей человека, таких как склонность к потоотделению и наличие аллергии. Если подушка имеет мелкие комки или провалы, стала слишком жесткой или мягкой, то ее пора менять. Если после сна вы испытываете боли в шее и голове, тоже лучше заменить подушку. Курс доллара на сегодня 82.37. Курс евро 95.18. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Я растерялся в словах.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Кровавый период гражданской войны в США. Американский конфедерант Инман пытается добраться с линии фронта домой, в Холодную гору, штат Северная Каролина, где оставил свою возлюбленную Аду. Ада пытается выжить, одна в разоренном тылу. На помощь ей приходит бродяжка Руби, которая учит светскую барышню азам ведения хозяйства. Саундтрек к фильму «Холодная гора».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае вступил в законную силу приговор в отношении управляющего столовой воинской части, осужденного за дачу взятки сотруднику ФСБ. В феврале в ходе проверки на территории воинской части сотрудники ОФСБ выявили иностранных граждан, незаконно находившихся в России и трудившихся в столовой. Чтобы избежать ответственности за организацию незаконной миграции и прекратить проверку, управляющий попытался передать сотруднику безопасности 300 тысяч рублей. Передача денег проходила под контролем оперативников. В рамках оперативного эксперимента при попытке вручить взятку мужчина был задержан. Суд признал фигуранта виновным в выдаче взятки в крупном размере и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафы в двукратном размере суммы взятки 600 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Решение вступило в законную силу. В Валдае для старшего поколения провели музыкальный час «Когда частушки в сердце живут». Он прошел в Валдайском комплексном центре социального обслуживания населения и объединил пожилых людей, которым близка народная культура. Участники познакомились с историей частушек, узнали, что этот жанр появился во второй половине 19 века вместе с распространением гармонии. После познавательной части пенсионеры с радостью исполнили частушки из своей молодости и послушали современные обработки народных напевов. Событие прошло в рамках программы «Активное долголетие», реализуемой по инициативе губернатора Александра Дронова в составе нацпроекта «Семья». В чате администрации Валдайского округа жители активно обсуждают проблемы с доступом к интернету в округе. Люди отмечают, что в ряде населенных пунктов связь нестабильна, в том числе по ночам интернет нередко пропадает. При этом в дискуссии звучат и практические решения. Местные специалисты предлагают помощь в подборе оборудования и определении оптимального типа подключения для конкретной местности. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии подвели итоги работы с начала года. За 7 месяцев специалисты проверили 127 владельцев оружия, выявили 13 нарушений. Составлено столько же административных протоколов, из незаконного или ненадлежащего оборота изъято 19 единиц огнестрельного оружия. В Росгвардии напоминают, за несоблюдение правил хранения, ношения и транспортировки оружия грозят не только штрафы, но и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия сроком до 1 года. Чтобы избежать проблем, важно своевременно оформлять все необходимые документы в территориальном подразделение лицензионно-разрешительной работы ведомства. При этом сэкономить время позволяет подача заявления на получение лицензии в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.

Далее в эфире радиоканал «Валда-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валда-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валда-ФМ».

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

Профессиональный убийца Леон неожиданно для себя самого решает помочь 12-летней соседке Матильде, семью которой убили коррумпированные полицейские. Саундтрек к фильму «Леон»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В Краснодарском крае предотвращен теракт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб путем убийства офицера Минобороны. Сотрудники службы установили, что подозреваемый в сентябре прошлого года инициативно установил связь через Telegram с представителями запрещенной в России украинской террористической организации за денежное вознаграждение планировал совершить теракт путем подрыва транспортного средства, принадлежащего сотруднику военного комиссариата Краснодарского края. Оперативники задержали подозреваемого при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство, содержащее взрывчатку западного производства. Власти планируют начать тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине в 2027 году, сообщили в Минтрансе. Первое в России транспортное средство такого типа запустили в сентябре прошлого года в Москве. В Дептрансе столицы тогда уточняли, что в салоне или кабине находился сотрудник для наблюдения за движением. В конце того же года заммэра Максим Лексутов заявил, что в этом году в Москве будут работать более 10 таких машин. А в 2030 году их парк расширится до 2/3 всей трамвайной инфраструктуры. В понедельник на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта глава Минтранса Андрей Никитин высказался о беспилотных трамваях и в Петербурге. Ведомство планирует масштабировать в стране проекты по таким технологиям в городском, наземном и подземном рельсовом общественном транспорте. Мошенники звонят россиянам, сообщают о якобы существующих долгах их родственников и просят перевести деньги под видом погашения задолженности. Так аферисты связываются с жертвой и сообщают якобы о задолженности детей, родителей или других близких родственников, используя реальные персональные данные. Далее они присылают ссылку или реквизиты с просьбой помочь погасить долг. Мошенники торопят с переводом, пугая ростом штрафов и испорченной кредитной историей, а полученные реквизиты аферисты используют для дальнейшего махинаций. Информацию о задолженностях стоит проверять через портал госуслуги или в банке. Также мошенники от имени нотариусов под предлогом получения документов на наследство и их оплаты воруют банковские данные россиян. Они звонят наследникам или присылают им сообщение в мессенджер якобы от сотрудника нотариальной конторы. Это может быть приглашение на получение документов по наследству, сопровождающееся вредоносной ссылкой на оплату. Человек проходит по ней, вводит данные карты, и те утекают в руки аферистов. Почти половина работодателей уже использует искусственный интеллект при найме сотрудников, а 21% планируют внедрить его в ближайшее время, показало исследование, о котором рассказывает газета «Ру». Таким образом, 70% работодателей либо уже применяют искусственный интеллект, либо собираются это делать. Среди тех, кто уже использует искусственный интеллект, чаще всего его применяют для создания описаний вакансий, транскрипции и анализа интервью, генерации персонализированных писем, первичного скрининга и ранжирование кандидатов. 55% работодателей сообщили, что после внедрения искусственного интеллекта снизился объем рутинных задач. 36% отметили, что снизилась нагрузка на рекрутеров, а 20% отметили, что

0: сократилось время закрытия вакансий. Курс доллара на сегодня 82.37, курс евро 95.18. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ. 9217-07-22-35. Там, где история шепчет легенду.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Там, где история шепчет легенду.
1: Новости.

течение многих лет мистер Митчем забавлял местных детишек сказочными историями о свирепом драконе, обитающем на севере глубоко в лесах. Для его дочери Грейс все эти истории казались ничем иным, как выдумкой. Ровно до тех пор, пока она не встретила в лесу маленького мальчика по имени Пит. Пит уже долгое время живет в диком лесу, и у него нет ни дома, ни семьи. Зато есть замечательный друг, огромный зеленый дракон Элиот. Грейс решает разгадать историю юного Пита, узнать всю правду о его семье и загадочном драконе, о котором ходит так много слухов и легенд. Саундтрек к фильму «Пит и его дракон».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае вступил в законную силу приговор в отношении управляющего столовой воинской части, осужденного за дачу взятки сотруднику ФСБ. В феврале в ходе проверки на территории воинской части сотрудники ОФСБ выявили иностранных граждан, незаконно находившихся в России и трудившихся в столовой. Чтобы избежать ответственности за организацию незаконной миграции и прекратить проверку, управляющий попытался передать сотруднику безопасности 300 тысяч рублей. Передача денег проходила под контролем оперативников. В рамках оперативного эксперимента при попытке вручить взятку мужчина был задержан. Суд признал фигуранта виновным в выдаче взятки в крупном размере и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафы в двукратном размере суммы взятки 600 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Решение вступило в законную силу. В Валдае для старшего поколения провели музыкальный час «Когда частушки в сердце живут». Он прошел в Валдайском комплексном центре социального обслуживания населения и объединил пожилых людей, которым близка народная культура. Участники познакомились с историей частушек, узнали, что этот жанр появился во второй половине 19 века вместе с распространением гармонии. После познавательной части пенсионеры с радостью исполнили частушки из своей молодости и послушали современные обработки народных напевов. Событие прошло в рамках программы «Активное долголетие», реализуемой по инициативе губернатора Александра Дронова в составе нацпроекта «Семья». В чате администрации Валдайского округа жители активно обсуждают проблемы с доступом к интернету в округе. Люди отмечают, что в ряде населенных пунктов связь нестабильна, в том числе по ночам интернет нередко пропадает. При этом в дискуссии звучат и практические решения. Местные специалисты предлагают помощь в подборе оборудования и определении оптимального типа подключения для конкретной местности. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии подвели итоги работы с начала года. За 7 месяцев специалисты проверили 127 владельцев оружия, выявили 13 нарушений. Составлено столько же административных протоколов, из незаконного или ненадлежащего оборота изъято 19 единиц огнестрельного оружия. В Росгвардии напоминают, за несоблюдение правил хранения, ношения и транспортировки оружия грозят не только штрафы, но и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия сроком до 1 года. Чтобы избежать проблем, важно своевременно оформлять все необходимые документы в территориальном подразделение лицензионно-разрешительной работы ведомства. При этом сэкономить время позволяет подача заявления на получение лицензии в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Простой рабочий парень из Бруклина вкалывает всю неделю с утра до вечера как проклятый. Живет как заведенный, и все ради того, чтобы в субботу отправиться на свою любимую дискотеку со своей любимой девушкой и танцевать там до потери сознания. Танцевать, забыв о каких бы то ни было ритуалах и правилах. Саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Восторг Украины от ударов по гражданским объектам Российской Федерации, в результате которых страдают и гибнут мирные граждане, говорит о взросшем неонацизме. Как подчеркивает Министерство иностранных дел, Украина давно превратилась в антироссийский проект. Даже самые откровенно нацистские устремления Киева находят как минимум молчаливое согласие европейских официальных лиц. Таким образом, очевидно, политика двойных стандартов. Согласно законодательству стран Европейского Союза, спонсирование терроризма в любом виде запрещено. При этом, не гнушаясь ничем, западные государства оказывают финансовую помощь террористам как в индивидуальном порядке, так и коллективно. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение: сегодня нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Глава государства подчеркнул: наш священный долг – не допустить реваншизма идей наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне. Более 1 миллиона россиян подали заявление через госуслуги на участие в электронном голосовании в выборах. В Минцифры напомнили, для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление до 14 сентября включительно. Если планы изменятся, его можно будет отозвать в эти же сроки. Информационные ресурсы дистанционного электронного голосования внесены в белые списки. Ими можно будет воспользоваться даже при отключении мобильного интернета в целях безопасности. В регионах также организуют точки доступа Wi-Fi. Выборы губернаторов Государственной Думы 9-го созыва, напомню, будут проходить 3 дня с 18 по 20 сентября. Ранее Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием. Всего в единый день голосования пройдут порядка 2500 кампаний различного уровня. Сумма штрафа за нарушение при ежедневном вождении без ОСАГО при автоматической проверке наличия действующего полиса с помощью камер фото- и видеофиксации может превысить стоимость полиса за 3-4 дня. Средняя цена автогражданки в нынешнем году составляет 7152 рубля. Штраф, вынесенный после первой автоматической проверки, составит 800 рублей. Повторное нарушение уже от 3 до 5 тысяч. Напомню, с 23 марта действует закон, ограничивающий наказание за езду без ОСАГО одним штрафом в сутки. Запустить механизм автоматической проверки наличия полисов автогражданки с помощью дорожных камер планируют с 1 октября. Россияне стали чаще посещать магазины. Ускорение трафика по итогам июля может объясняться сезонностью, промо-активностью и подготовкой ритейлеров к новому сезону. Дополнительным фактором могли стать перебои с доставкой товаров на фоне изменения в логистике электронных площадок. Часть покупателей, не готовых ждать заказ, могла в таком случае обратиться в физические магазины, где товар доступен непосредственно в торговой точке. Данные показатели пока, правда, не свидетельствуют о долгосрочном развороте потребительского поведения в пользу офлайн. О смене тренда можно будет говорить не ранее осени, когда завершится сезон отпусков и проявится устойчивый спрос на крупные покупки. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этнопсихолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае вступил в законную силу приговор в отношении управляющего столовой воинской части, осужденного за дачу взятки сотруднику ФСБ. В феврале в ходе проверки на территории воинской части сотрудники ОФСБ выявили иностранных граждан, незаконно находившихся в России и трудившихся в столовой. Чтобы избежать ответственности за организацию незаконной миграции и прекратить проверку, управляющий попытался передать сотруднику безопасности 300 000 рублей. Передача денег проходила под контролем оперативников. В рамках оперативного эксперимента

Части пенсионеры с радостью исполнили частушки из своей молодости и послушали современные обработки народных напевов. Событие прошло в рамках программы «Активное долголетие», реализуемой по инициативе губернатора Александра Дронова в составе нацпроекта «Семья». В чате администрации Валдайского округа жители активно обсуждают проблемы с доступом к интернету в округе. Люди отмечают, что в ряде населенных пунктов связь нестабильна, в том числе по ночам интернет нередко пропадает. При этом в дискуссии звучат и практические решения. Местные специалисты предлагают помощь в подборе оборудования и определении оптимального типа подключения для конкретной местности. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии подвели итоги работы с начала года. За 7 месяцев специалисты проверили 127 владельцев оружия, выявили 13 нарушений. Составлено столько же административных протоколов, из незаконного или ненадлежащего оборота изъято 19 единиц огнестрельного оружия. В Росгвардии напоминают, за несоблюдение правил хранения, ношения и транспортировки оружия грозят не только штрафы, но и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия сроком до 1 года. Чтобы избежать проблем, важно своевременно оформлять все необходимые документы в территориальном подразделение лицензионно-разрешительной работы ведомства. При этом сэкономить время позволяет подача заявления на получение лицензии в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа

Программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа
предназначена

слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа
предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

обернулась земля. Продолжаем дышать, Феникс сел на плечо.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Обернулась земля, продолжаем дышать. Феникс сел на плечо.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

холодно там. Нет, это даже романтично. Летом я только за. Но не в начале же ноября. Типа тебе не понравится, успей остановиться. Зачем тебе скорая, капельница, больница? Мама будет молиться, всем сердцем надеюсь.